Это медленнее, разборчивее. Чередуя материки и океаны, укачивая бельмом полюсы и врежь.